Ты сочь меньше обосных со региональне, а сезональне, заживичье важне, хэсмо, но я лишь нет кола дамы в ми, то не котрошку ли прай, ох, ладайте, но что да ту, мамы, хай, весон ты ишь хижо, принье трускальца, низе шпаниска, або ниже пшез далоке море обожене, ты ишь хижо, под циху зравьене в немске, або ты ишь радицки самосови, рабарбар собозы, пшидружи, шпинат, ты ишь, а лишь потом пола дамы на ромак, на пшикват тун ромак, хай ма мало калорию, веле калиума, а фул кисалине трускальце деш, ма яй дост секунданных мачи знову себе рабарба зе своим пектином, радиски а кули раби деш зе жоноповыми волиями потаким, то што ж подцеху ту пола нас в наших зародництвах росте, можече си рад любе деш и жо попшет. A potom sobie za tyś na to wieselimy, że doma potom zarodka ma sprzygotowane, gdyż szitko rozczy, a trochę muło potom tyś czopliszo być, gdyż masz niszto pod szklęcu, zoso temperatura zemie pode derie woczopli, a potom derie tyś rozczy. Jednacz mięczy no powosimy się.